0: «Омега» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х. Все выходные на радио «Омега».

0: Радио Омега. Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на Радио Омега.
2: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем.

0: Радио «Омега» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х. Все выходные на «Радио «Омега».

0: Хит FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: радио Омега. Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на радио Омега.

0: Уикенд с хитами 90-х на радио Омега.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Радио Омега. Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на Радио Омега.

0: 89 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Омега» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х. Все выходные на «Радио «Омега».

0: Радио Омега. Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на Радио Омега.

0: Радио «Омега» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х. Все выходные на «Радио «Омега».

0: реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
1: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
2: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14. Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».
4: Уикенд с хитами 90-х на Радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 7 часов. СМИ радио «Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: trumpet. The trumpet. It's mambo number 5.
1: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
3: Радио Омега. Уикенд с хитами 90-х.
4: В эти выходные только яркие треки из 90-х на Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Внимание! Федерация Такемусу Айкидо открывает набор взрослых и детей от 6 лет. Занятия ведут опытные тренеры, обладатели черных поясов. Айкидо – малотравматичный вид спорта, укрепляющий тело и дух. С айкидо вы улучшите здоровье, обретете друзей, единомышленников и уверенность в себе. Занятия проходят в ТРК «Капитал». Сайт aikidotlt.ru.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
5: Сегодня на Радио Омега только музыка 90-х.
6: Это уикенд с хитами 90-х на Радио Омега.

0: Радио «Омега» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х. Все выходные на «Радио «Омега».

0: Реклама.
1: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега. Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на Радио Омега.

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сетилиг. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал» – второй этаж. ТЦ «Хитон» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио «Омега».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Радио «Омега» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на «Радио Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: В салоне тканей Альков поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на www.106.9fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Омега. 12+. Интернет-маркетолог. Тебе интересно продвигать бизнес в интернете? Твоя мечта работать в социальных сетях? Уникальное предложение для активных и целеустремленных в колледже СГБА. Специальность интернет-маркетолог плюс 2 иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417-900.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио.

0: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4-я в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Это лето будет вкусным. Супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июля во всех магазинах «Пеликан» вас ждет любимое мороженое гиганта «Цампо» по суперцене 59,99. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
3: В «Тысячу мелочей» есть все. Для уютной дачи. Бочки и умывальники. Водонагреватели. Садовая техника и инвентарь. Парники и системы полива. Широкий выбор грунтов. Удобрений и средств защиты от вредителей. Сделайте дачу комфортнее вместе с «Тысячей мелочей».
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Сбросьте все лишнее. Во всех супермаркетах «Миндаль» знаменитый витаминный коктейль от диетолога Синтии Сас. Вода «Саси Детокс». Ваша личная кнопка перезагрузка. 0,93 литра всего за 79,99. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.
3: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 9 часов.
1: На радио Омега о погоде. Сегодня у нас с вами переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный слабый. В течение дня плюс 28-30.

0: Радио «Омега» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на «Радио «Омега».

0: 5555555.
1: Комфортная, качественная и недорогая экипировка для рыбалки и охоты бренда «Вожак» в магазинах «Алтын спецодежда». Ждем вас! Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 79 27 28.

0: Радио Омега. Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на Радио Омега.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 4 июля 1961 года случилась авария ядерного реактора на советской подводной лодке К-19. Экипаж предотвратил катастрофу ценой жизни 8 моряков. Они получили очень высокие дозы радиации. Еще 42 подводника долго боролись с лучевой болезнью. Моряки дали К-19 прозвище «Хиросима» как самой невезучей субмарине в истории флота. На лодке было много аварий и до, и после ЧП с ядерным реактором. Моряки связывают нелегкую судьбу подлодки с плохой приметой. В первый день спуска на воду с первого раза не разбилась бутылка шампанского, брошенная в корпус по традиции. Но есть и логическое объяснение бедам. К-19 была первым отечественным атомным подводным ракетоносцем, и ее строили в торопях. В наши дни рубка К-19 стала памятником морякам-подводникам. Она установлена в подмосковной деревне Никульская на берегу Пяловского водохранилища. Перевозку и установку оплатил миллиардер Владимир Романов, который служил на этой подлодке старшим матросом. Вокруг рубки создан мемориал в память о тех, кого не дождались на берегу.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
5: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
6: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9. Телефон 2-11-11-2.
7: Участвуй в розыгрыше суперпризов от Тольятти Молоко. Главный приз – автомобиль, а еще бытовая техника от Lex, наборы любимой продукции и семейные экскурсии на производство. Все это только для вас. Ищи код под крышкой продукции Тольятти Молоко, скачивай приложение Happy Fox, играй, собирай билеты на планете Тольятти Молоко и приглашай друзей. Чем больше активности, тем выше шанс получить крутые призы. Выиграть очень легко с Тольятти Молоко. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов доступна на сайте www.счастливый-лист.ру. Сроки акции с 4 июня 2026 года по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Манкис». ИНН 772-095-2341. ОГРН 125-770-031-0889. Акция проводится в партнерстве с ООО «Тольятти Молоко». ОГРН 115-631-304-90-12.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вена, может проснуться желание отправиться в дальние края. День хорош как для планирования, так и для самих поездок. Тельцы, не стоит торопиться с выводами. За этот день ситуация может измениться несколько раз. Кроме того, вы можете получить новую информацию. Близнецы, чем более практично вы будете смотреть на вещи, тем меньше будет вероятность того, что вы измените решение. Держитесь выбранного пути. Раки, вы можете столкнуться с исчезновением каких-то возможностей или нужных товаров. Придется либо ждать, либо искать замену. Львы, не помешает дисциплина, иначе ваше желание всегда быть на высоте доведет вас до разорения или травмы. Девы, соблюдайте заданные рамки, в том числе в общении с близкими. Пусть они будут главными, для вас это не так уж важно. Весы. День подтверждения своих намерений и укрепления решимости. Вы убедитесь в том, что находитесь на верном пути. Скорпионы. День материальных вопросов. Может возникнуть необходимость или перспектива крупных трат или долгосрочных вложений времени. Стрельцы. Не стоит игнорировать нюансы. Именно мелочи помогут вам составить точную картину происходящего и принять верное решение. Козероги. Не стоит ругаться с близкими, даже если для этого есть повод. Конфликт может сильно затянуться и отнять у вас много сил и времени. Водолеи. Возможны технические сложности или переоценка своих сил. Нежелание видеть границы своих возможностей приведет к ошибкам. Рыбы. Тактическому успеху здесь и сейчас стоит предпочесть стратегический. Думайте о том, к чему ваши действия приведут в долгосрочной перспективе.
0: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Спасибо, что выбрали радио «Омега».
4: 106,9 FM.

0: Радио «Омега» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на «Радио «Омега».

0: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год. Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июля во всех магазинах «Пеликан» вас ждут любимые конфеты «Мерси» по суперцене 249,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
1: Алтын спецодежда. Продажа противогазов и фильтров для химической отрасли города. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78 24 23. Больше информации на altinsys.ru.

0: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.
0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM.
1: Это Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71 24 44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма — костюм в подарок. При покупке рубашки — рубашка в подарок. ТК «Алтын», первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: В «Тысячу мелочей» есть все для уютной дачи. Бочки и умывальники, водонагреватели, садовая техника и инвентарь, парники и системы полива, широкий выбор грунтов, удобрений и средств защиты от вредителей. Сделайте дачу комфортнее вместе с «Тысяча мелочей».
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417-900.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.
5: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 96,9 FM. В Тольятти 10 часов.
1: На радио Омега о погоде. Сегодня у нас с вами переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный слабый. В течение дня плюс 28-30.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: В 99-м, когда BMW создавала первый X5, никто не знал, приживется ли на рынке идея спортивного кроссовера. Но вот на днях баварцы представили уже пятое поколение модели. С этой дизайн новинки вызвал споры. Все из-за узких фар в форме четырех иксов, которые прозвали сморщенными ноздрями и глазами покойника. Дверные ручки заменили на сенсорные лепестки, и здесь плюс для нашего климата. Они не замерзнут в мороз, в отличие от выдвижных. Задние колеса будут подруливать на 3 с лишним градуса. Это значит, что во дворе большой кроссовер развернется так же легко, как компактный хэтчбэк. Салон тоже обновлен. Панорамная проекция на лобовое стекло и отделка из натурального сланца. Главный факт для профессионалов. Новый электрический AX5 построен на модернизированной платформе от бензиновых машин. Чтобы компенсировать недостатки тяжелой базы, пришлось установить самую большую батарею в истории марки на 144 кВт-часов. Для ценителей классических двигателей в линейке сохранят мощный мотор V8. И деталь, которой будут разочарованы преданные фанаты. X5 лишился двустворчатого багажника. Теперь там стандартная цельная дверь. Багажник у BMW X5 будет открываться так же, как у обычных машин.
0: Реклама.
1: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.

0: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
1: 4 июля 1960 года на американском флаге появилась 50-я и пока последняя звезда в честь присоединения к штатам Гавайских островов. Это произошло в праздник, День независимости США. Официальный звездно-полосатый госфлаг страны был учрежден в конце 18 века, когда его впервые приняли 13 британских колоний, объединившись в независимое государство. На полотнище их обозначают 13 полос, 7 красных и 6 белых. Красный цвет на флаге США олицетворяет выносливость и доблесть, темно-синий – усердие, справедливость и бдительность, а белый – невинность и чистоту. За все время существования флаг менялся больше 20 раз. Так, после присоединения Вермонта и Кентукки в 1790-е на полотно добавили две полосы, но через несколько лет убрали, так как стало ясно, что штаты будут объединяться дальше и дальше. Позднее на полотнище менялось только количество звезд. У флага есть неофициальные названия «Old Glory» – «Старая слава» и «Star Spangled Banner» – «Звездно-полосатое знамя».
0: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на www.106.9fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Омега. 12+.
2: Любите активный отдых? Вам в магазины «Алтын спецодежда» за удобной одеждой для рыбалки и охоты. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsys.ru.
0: Телефон рекламной службы 510-210.

0: «Омега» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х. Все выходные на радио «Омега».

0: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое игрушка пломбир ванильный без заменителя молочного жира. 64,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53. Автозаводское шоссе 8.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417-900.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио

0: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
1: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 96,9 FM. В Тольятти 11 часов.
1: На радио Омега о погоде. Сегодня у нас с вами переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный слабый. В течение дня плюс 28-30.

0: «Омега» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х. Все выходные на радио «Омега».

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 4 июля 1961 года случилась авария ядерного реактора на советской подводной лодке К-19. Экипаж предотвратил катастрофу ценой жизни 8 моряков. Они получили очень высокие дозы радиации. Еще 42 подводника долго боролись с лучевой болезнью. Моряки дали К-19 прозвище «Хиросима» как самой невезучей субмарине в истории флота. На лодке было много аварий и до, и после ЧП с ядерным реактором. Моряки связывают нелегкую судьбу подлодки с плохой приметой. В первый день спуска на воду с первого раза не разбилась бутылка шампанского, брошенная в корпус по традиции. Но есть и логическое объяснение бедам. К-19 была первым отечественным атомным подводным ракетоносцем, и ее строили в торопях. В наши дни рубка К-19 стала памятником морякам-подводникам. Она установлена в подмосковной деревне Никульская на берегу Пяловского водохранилища. Перевозку и установку оплатил миллиардер Владимир Романов, который служил на этой подлодке старшим матросом. Вокруг рубки создан мемориал в память о тех, кого не дождались на берегу.
3: Реклама. Экономика и бухучет. Специальность плюс иностранный язык – это колледж СГБА. Любишь цифры и мечтаешь о работе в зарубежной компании? Колледж СГБА ждет тебя. Специальность экономика плюс 2 иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери. 343-343.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Лена, может проснуться желание отправиться в дальние края. День хорош как для планирования, так и для самих поездок. Тельцы, не стоит торопиться с выводами. За этот день ситуация может измениться несколько раз. Кроме того, вы можете получить новую информацию. Близнецы, чем более практично вы будете смотреть на вещи, тем меньше будет вероятность того, что вы измените решение. Держитесь выбранного пути. Раки, вы можете столкнуться с исчезновением каких-то возможностей или нужных товаров. Придется либо ждать, либо искать замену. Львы, не помешает дисциплина, иначе ваше желание всегда быть на высоте доведет вас до разорения или травмы. Девы, соблюдайте заданные рамки, в том числе в общении с близкими. Пусть они будут главными, для вас это не так уж важно. Весы. День подтверждения своих намерений и укрепления решимости. Вы убедитесь в том, что находитесь на верном пути. Скорпионы. День материальных вопросов. Может возникнуть необходимость или перспектива крупных трат или долгосрочных вложений времени. Стрельцы. Не стоит игнорировать нюансы. Именно мелочи помогут вам составить точную картину происходящего и принять верное решение. Козероги. Не стоит ругаться с близкими, даже если для этого есть повод. Конфликт может сильно затянуться и отнять у вас много сил и времени. Водолеи. Возможны технические сложности или переоценка своих сил. Нежелание видеть границы своих возможностей приведет к ошибкам. Рыбы. Тактическому успеху здесь и сейчас стоит предпочесть стратегический. Думайте о том, к чему ваши действия приведут в долгосрочной перспективе.
0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM.
3: Это Радио Омега.

0: Радио «Омега» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х. Все выходные на «Радио «Омега».

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4-я в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма — костюм в подарок. При покупке рубашки — рубашка в подарок. ТК Алтын. Первый этаж. ТРЦ Аэрохолл. Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Корм «Хаппи Лаппи» для взрослых кошек 700 грамм, 170,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе, 8.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио «Омега».
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти полдень.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 22-24 градуса, а днем плюс 30-32.

0: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на www.106.9fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Омега. 12+.
1: Нравятся иностранные языки и чувства, когда твои идеи влияют на судьбу людей? А твоя улыбка отражается в благодарных глазах? Твоя профессия – преподаватель иностранных языков. Приходи после 9 и 11 класса в колледж СГБА и становись профессионалом самой актуальной профессии 21 века. Открывай свою школу иностранных языков после окончания СГБА. Номер набери 343-343.
2: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
0: Телефон рекламной службы 510-210.

0: спонсор горячей десятки ООО «Смотри Тольятти». Офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Казалось бы, что может быть проще петрушки? Ну, разве что укроп. Но петрушка далеко не так проста, как кажется. Сегодня петрушка. Родиной петрушки считаются горные районы Южной Греции. Петросилеон значит каменный сельдерей. Дикий предок петрушки чаще всего встречался на засушливых каменистых склонах, в расщелинах скал или прямо в известняковых стенах. Петрушка может пережить заморозки до минус 9. Жидкость внутри ее листьев не превращается в лед, разрушая листья, а переходит в безвредное стекловидное состояние. В семенах петрушки содержится редкая жирная кислота, которая отлично подходит для создания высококачественных незамерзающих смазочных материалов и пластмасс и активно используется в промышленности. Из-за высокой концентрации тугоплавких эфирных масел в оболочке семена петрушки невероятно медленно прорастают. Это может занять до 4 недель. Из-за этого в средневековой Англии была поговорка, что семя петрушки должно 7 раз сходить к дьяволу и обратно, прежде чем прорасти. Кудрявая петрушка была выведена в средние века из соображений безопасности. Дикая листовая петрушка визуально почти неотличима от смертельно ядовитой собачьей петрушки или полиголова. Кудрявые листья исключают ошибку. Для человека петрушка безопасна, но для канареек, попугаев и диких вьюрковых птиц она является смертельным ядом. Содержащийся в ней псоролен вызывает острое поражение печени, мгновенный отказ почек. В промышленном и органическом фермерстве петрушку используют как растение-защитник. Ее сажают рядом с розами для отпугивания жуков-листоедов, которые ориентируются по запаху. По тем же причинам в армии Александра Македонского дикую петрушку использовали в качестве репеллента против вшей и блох. Также петрушка была допингом для боевых лошадей. Перед сражениями их кормили большим количеством петрушки. Действительно, мочегонный эффект петрушки помогает лошадям быстро выводить из мышц молочную кислоту, повышая их физическую выносливость. И что на первом месте? По древнегреческой легенде, первая петрушка выросла из крови Архимура, сына полубога, укушенного змеей. В древности существовало суеверие, что если назвать имя врага и сорвать при этом петрушку, это принесет ему смерть. Древнегреческий историк Плутарх описывал случай, когда целое войско впало в паническое бегство перед битвой только потому, что навстречу им ехал осел, нагруженный петрушкой, что солдаты сочли абсолютным предзнаменованием неминуемой гибели.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Радио Омега. Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на Радио Омега.

0: несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106,9 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет. Реклама. 5.

0: 8-7-7-5-5-5-5-5-5.
1: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое «Игрушка», пломбир ванильный без заменителя молочного жира. 64,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
2: Алтын спецодежда – ваш проверенный эксперт в мире спецодежды. Консультации и подбор защитной одежды и обуви по телефону 8 800 550 23 24. Подробности на сайте altinsys.ru.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4 990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417 900.
4: Телефон рекламной службы 510 210.
5: Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 13 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 22-24 градуса, а днем плюс 30-32.
2: Пять песен о любви на радио Омега украсят ваш день.
0: На радио Омега пять песен о любви.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника, собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57, 62-37-57.
3: Справедливость – твой конек? Твоей энергии хватает на помощь тем, кто в ней нуждается? Твоя профессия – юрист? Поступай после 9 и 11 класса в колледж «Современная гуманитарная бизнес-академия». Изучай 2 иностранных языка, работай за рубежом и получай востребованную профессию. Становись юристом и работай в любой точке мира. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343.
4: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
7: Хочу клубнику.
8: Хочу арбуз.
9: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
10: Здоровым быть легко, с Тольятти молоко.
11: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега. Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на Радио Омега.

0: Диего. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама.
1: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
0: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Это лето будет вкусным. Супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июля во всех магазинах «Пеликан» вас ждет аппетитная скумбрия по суперцене 299,99 за килограмм. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.

0: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Простите, а вы тут цифры не ошиблись?
5: Нет, не ошиблись. Во всех супермаркетах «Миндаль» яйцо «Бараксино С1» стоит всего 39,99. Уникально низкая цена. Проверьте сами. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
6: Униформа от «Алтын спецодежда» – это надежная защита работников от агрессивных воздействий, а также комфорт и узнаваемость.
7: Большой выбор спецодежды по адресам Дзержинского, 68А и Лесная, 36. Подробнее на altynsiz.rf.
8: В «Тысячу мелочей» есть все для уютной дачи. Бочки и умывальники, водонагреватели, садовая техника и инвентарь, парники и системы полива, широкий выбор грунтов, удобрений и средств, защиты от вредителей. Сделайте дачу комфортнее вместе с «Тысячей мелочей».
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио «Омега».
11: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 89 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 22-24 градуса, а днем плюс 30-32.

0: «Омега» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х. Все выходные на «Радио Омега».

0: Реклама. Внимание! Федерация Такемусу Айкидо открывает набор взрослых и детей от 6 лет. Занятия ведут опытные тренеры, обладатели черных поясов. Айкидо – малотравматичный вид спорта, укрепляющий тело и дух. С айкидо вы улучшите здоровье, обретете друзей, единомышленников и уверенность в себе. Занятия проходят в ТРК «Капитал». Сайт aikidotlt.ru.
1: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Италия – это солнце, эстетика и совершенный вкус. Принесите частичку Средиземноморья в свой дом из супермаркета «Миндаль». Оливковое масло «Филиппо Берио» «Экстра Вёрджин» всего 499,99 за 500 миллилитров. Натуральное, ароматное, безупречное. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
3: В «Тысячу мелочей» есть все для уютной дачи. Бочки и умывальники, водонагреватели, садовая техника и инвентарь, парники и системы полива, широкий выбор грунтов, удобрений и средств защиты от вредителей. Сделайте дачу комфортнее вместе с «Тысяча мелочей».
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Спонсор всемирной истории ООО «Смотри Тольятти», офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса, 50.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 4 июля 1960 года на американском флаге появилась 50-я и пока последняя звезда в честь присоединения к штатам Гавайских островов. Это произошло в праздник, День независимости США. Официальный звездно-полосатый госфлаг страны был учрежден в конце 18 века, когда его впервые приняли 13 британских колоний, объединившись в независимое государство. На полотнище их обозначают 13 полос, 7 красных и 6 белых. Красный цвет на флаге США олицетворяет выносливость и доблесть, темно-синий – усердие, справедливость и бдительность, а белый – невинность и чистоту. За все время существования флаг менялся больше 20 раз. Так, после присоединения Вермонта и Кентукки в 1790-е на полотно добавили две полосы, но через несколько лет убрали, так как стало ясно, что штаты будут объединяться дальше и дальше. Позднее на полотнище менялось только количество звезд. У флага есть неофициальные названия «Old Glory» – «Старая слава» и «Star Spangled Banner» – «Звездно-полосатое знамя».
1: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Реклама.
3: Логика и эффективность – твои главные качества. Ты умеешь расставлять приоритеты, делегировать и делать параллельно несколько дел. Кажется, ты прирожденный логист. Такие люди нужны в любой компании. Приходи в колледж СГБА за иностранными языками и профессией, и ты будешь работать логистом в международных компаниях. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343 и реализуй свою мечту.
4: Во всех моих...

0: и вкус. Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417-900.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.

55555. Алтын спецодежда. Надежная защита для сварщиков. Костюмы сварщика. Ботинки с защитой. Удобные краги. Современные маски. Ваша безопасность – наш приоритет. Звоните 78 24 23. Наш сайт altinsys.ru.

0: 106,9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 22-24 градуса, а днем плюс 30-32 градуса.

0: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: В «Тысячу мелочей» есть все для уютной дачи. Бочки и умывальники, водонагреватели, садовая техника и инвентарь, парники и системы полива, широкий выбор грунтов, удобрений и средств защиты от вредителей. Сделайте дачу комфортнее вместе с «Тысячей мелочей».
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: Радио Омега. Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на Радио Омега.

0: 5555.
1: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на www.106.9fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Омега. 12+.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Простите, а вы тут цифры и не ошиблись? Нет, не ошиблись. Во всех супермаркетах «Миндаль» яйцо «Бараксино С1» стоит всего 39,99. Уникально низкая цена. Проверьте сами. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
4: Участвуй в розыгрыше суперпризов от Тольятти Молоко. Главный приз – автомобиль, а еще бытовая техника от «Лекс», наборы любимой продукции и семейные экскурсии на производство. Все это только для вас. Ищи код под крышкой продукции «Тольятти Молоко», скачивай приложение «Happy Fox», играй, собирай билеты на планете «Тольятти Молоко» и приглашай друзей. Чем больше активности, тем выше шанс получить крутые призы. Выиграть очень легко с «Тольятти Молоко». Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов доступна на сайте www.счастливый-лист.ру. Сроки акции с 4 июня 2026 года по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Манкис». ИНН 772-095-2341. ОГРН 125-770-031-0889. Акция проводится в партнерстве с ООО «Тольятти Молоко». ОГРН 115-631-304-9012.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Радио «Омега» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на «Радио «Омега».

0: всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
3: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
4: Любишь путешествовать? А еще здорово справляешься с нестандартными ситуациями? Твоя профессия – менеджер по туризму и гостеприимству. Приходи после 9 класса учиться в колледж СГБА и стажируйся за рубежом. Изучай 2 иностранных языка с носителями и формируй успешное окружение. Становись настоящим профессионалом в области гостеприимства и заботы вместе с СГБА. Номер набери 343-343.
5: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. Альтопрофиль. Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании М-Строй. Тольятти, Дзержинского 98, Жигулевск, Магистральная 9. Телефон 2-11-11-2.
3: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июля во всех магазинах «Пеликан» вас ждут любимые конфеты «Мерси» по суперцене 249,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
4: Ну, очень нескромный выбор спецодежды и рабочей обуви для профессионалов своего дела в сети магазинов «Алтын спецодежда». Заходи! Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsys.ru.

0: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.
0: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 22-24 градуса, а днем плюс 30-32.

0: Внимание! Федерация Такемусу Айкидо открывает набор взрослых и детей от 6 лет. Занятия ведут опытные тренеры, обладатели черных поясов. Айкидо – малотравматичный вид спорта, укрепляющий тело и дух. С айкидо вы улучшите здоровье, обретете друзей, единомышленников и уверенность в себе. Занятия проходят в ТРК «Капитал». Сайт aikidotlt.ru.
1: Настоящая гастрономическая роскошь, доступная каждому. Во всех супермаркетах «Миндаль» пикантный нежный сыр «Рокфор» с благородной голубой плесенью от «Боттичелло» всего 699,99. За целый килограмм. Идеальная пара к вашему вечеру. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
3: Хочу клубнику.
4: Хочу арбуз.
5: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток Energy «Арбуз клубника».
6: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама. Поступи в колледж СГБА и обеспечь себе успех. Тебе гарантировано получение специальности, государственный диплом, два иностранных языка и дальнейшее обучение в Италии. Твое будущее – это высокооплачиваемая профессия, работа в крупных корпорациях в России и Европе. Продолжение обучения в университетах Европы бесплатно. СГБА. Номер набери. 343-343.
1: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.

0: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Корм «Хаппи Лаппи» для взрослых кошек 700 грамм. 170,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53. Автозаводское шоссе, 8.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Это лето будет вкусным. Супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июля во всех магазинах «Пеликан» вас ждет аппетитная скумбрия по суперцене 299,99 за килограмм. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
4: В «Тысячу мелочей» есть все для уютной дачи. Бочки и умывальники, водонагреватели, садовая техника и инвентарь, парники и системы полива, широкий выбор грунтов, удобрений и средств защиты от вредителей. Сделайте датчик комфортнее вместе с «Тысяча мелочей».
5: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417-900.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.
6: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 17 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 21-23 градуса, а днем 29-31.

0: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Радио Омега. Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на Радио Омега.

0: Радио Омега. Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на Радио Омега.

0: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио Омега.
1: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 21-23 градуса, а днем 29-31.

0: Радио Омега. Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на Радио Омега.

0: Реклама.
1: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель. На первом – продукты. На втором – техника. На третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио Омега.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: В Европе эту траву называют кориандром. В России она известна как кинза. Кто-то ее обожает, а кто-то просто терпеть не может. И этому есть научное объяснение. Сегодня кинза. Слово «кинза» пришло в русский язык из грузинского. В свою очередь, грузинское слово «кинзи» восходит к древнеармянскому корню «гинз», что переводится как «круглые», семена кориандра круглые. В России сложилось четкое гастрономическое разделение. Зелень этого растения называют кинзой, а высушенные семена – кориандром. Старейшие археологические свидетельства использования кориандра обнаружены в неолитической пещере на Халь-Химар в Израиле. Там были найдены обугленные семена кориандра возрастом 8000 лет. В Древнем Египте кинзу не ели, так как в диком виде она там не росла. Семена кориандра упоминаются в медицинском папирусе Эверса 1500 года до нашей эры как ценный ингредиент фармакопеи и лечебной парфюмерии. В Древней Греции кинзу тоже выращивали главным образом для производства благовоний и жидких духов, а не для еды. На территорию современной России кориандр попал очень давно с караванами из Азии, но веками считался злостным сорняком. Только в XIX веке граф Петр Апраксин привез семена кориандра из Испании и принудил крестьян Воронежской губернии засевать ими.

0: Некоторые виды лесных клопов. Само слово «кориандр» происходит от древнегреческого «корис», что буквально переводится как «клоп». Кинзу очень любят в Азии. Ее часто добавляют в супы и просто к рису. Единственная азиатская страна, которая категорически не принимала кинзу ни в каком виде, это Япония. Кинза не входит ни в один традиционный рецепт, так как ее запах ассоциировался у японцев исключительно с грязным ручным трудом. Кинзу ели, ну, разве что совсем нищие. И что на первом месте? В Англии 19 века слово «кориандр» на знаменитом лондонском уличном сленге «кокни» означало наличные деньги или монеты. Фраза «go up that кориандр» – «накашляй-ка мне кориандру» переводилась как «гони монету».
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: радио Омега. Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на радио Омега.

0: несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой на 106.9 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио

0: Реклама. Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое игрушка, пломбир ванильный без заменителя молочного жира. 64,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе, 8.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио «Омега».
1: Инструментальная музыка. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 21-23 градуса, а днем 29-31.

0: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: В салоне тканей Альков поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио

0: Реклама. Откройте двери в мир моушн-дизайна со знанием двух иностранных языков. Если вы мечтаете стать профессиональным дизайнером, получив зарубежную практику, то колледж СГБА создан специально для вас. Мы предлагаем вам пройти обучение у лучших специалистов в области дизайна, которые помогут вам развить свои навыки и научат применять их на практике. Подай заявку на поступление в СГБА по номеру 343-343.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега. Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель. На первом – продукты. На втором – техника. На третьем – одежда и обувь. Дзержинского 38А.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио Омега.

0: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».
1: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 21-23 градуса, а днем 29-31.

0: Радио «Омега» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х. Все выходные на «Радио «Омега».

0: trumpet. The trumpet. Mambo number 5.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Lexus больше не король качества. По крайней мере, так утверждает еще один свежий рейтинг от знаменитого агентства J.D. Power. Эксперты опросили почти 80 тысяч американцев и оценили проблемы, которые всплывают в первые три месяца после покупки новой машины. Эталоном качества стал Porsche. Второе место забрал премиальный кореец Genesis. Самый большой сюрприз на третьей строчке Ford. Многолетний лидер Lexus делит теперь четвертое место с Nissan. Но тут важно понимать, что эксперты учитывают не только дефекты мотора или кузова, но и чисто дизайнерские, субъективные мелочи. Например, удобство подстаканников или подключение смартфона. Наибольшие нарекания вызывают мультимедийные экраны за то, что отвлекают внимание от дороги. Зато главным прорывом года назвали подстаканники. В современных моделях они удобно расположены и стали гораздо вместительнее. Итак, одно из главных требований к автомобилю – чтобы кофе не проливался.
1: Реклама. Внимание! Федерация Такемусу Айкидо открывает набор взрослых и детей от 6 лет. Занятия ведут опытные тренеры, обладатели черных поясов. Айкидо – малотравматичный вид спорта, укрепляющий тело и дух. С Айкидо вы улучшите здоровье, обретете друзей, единомышленников и уверенность в себе. Занятия проходят в ТРК «Капитал». Сайт aikidotlt.ru. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
5: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
6: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
7: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36-18-18.
3: Ресторанный ужин дома за 5 минут. В супермаркетах «Миндаль» уже готовые креветки с соусом. Всего за 799,99. Крупные, упругие королевские креветки. Уже почистили, приготовили и сложили в стильную тарелку с коктейльным соусом. Вам осталось только разморозить и наслаждаться вкусом и восторженными восхищениями своих гостей. «Миндаль». Делаем жизнь проще и вкуснее.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: Радио Омега. Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на Радио Омега.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, день ошибок в суждении и спешке. Вы можете поторопиться с выводами или важным разговором. Тельцы. Случайные события внесут сумятицу в ваши планы. Возможно, неприятные моменты, связанные с общением, особенно с незнакомыми людьми. Близнецы. Нежелательные мероприятия или встречи с большим количеством людей. Вы будете уязвимы для обмана и манипуляций. Раки. Новый поворот событий может на время закрыть для вас старые возможности. Перемены придется немного отложить. Львы. Стремительного прогресса не будет, но вы точно продвинетесь в том, что решили сделать. Хороший день для уточнения целей. Девы. Могут обнаружиться расхождения во взглядах с людьми, которых вы считали главными соратниками. Придется снова обсуждать базовые вещи. Весы. Возможно, помехи в дороге и задержка информации. Если уж очень нужно ехать, готовьте абсолютно все заранее. Скорпионы. В делах наметятся благоприятные перемены. У вас появится более или менее надежная точка опоры. Стрельцы. Не самый удачный момент для конкретных шагов и действий. Вы к ним готовы, а вот другие, может быть, и нет. Козероги. Хорошие новости, вероятно, ближе к вечеру. В течение дня возможны эмоциональные качели. Водолеи. Важное дело лучше отложить до завтра. Вы все успеете, если не будете спешить. Рыбы. В любом деле стоит учитывать риск ментальных или эмоциональных искажений. То, что кажется вам верным, не обязательно таковым является.
0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Простите, а вы тут цифрой не ошиблись?
3: Нет, не ошиблись. Во всех супермаркетах «Миндаль» яйцо «Бараксино С1» стоит всего 39,99. Уникально низкая цена. Проверьте сами. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
4: В «Тысячу мелочей» есть все для уютной дачи. Бочки и умывальники, водонагреватели, садовая техника и инвентарь, парники и системы полива, широкий выбор грунтов, удобрений и средств защиты от вредителей. Сделайте дачу комфортнее вместе с «Тысячей мелочей».
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на www.106.9fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Омега. 12+.
3: Ты энергичен, креативен и имеешь творческий потенциал. Лидерские качества, умение организовать свою работу и работу других людей – твое второе имя. Тебе нравится атмосфера праздника? Похоже, ты прирожденный организатор мероприятий. Стань студентом колледжа СГБА, и мы поможем тебе не только развить профессиональные компетенции, но и обучим организовывать мероприятия на высоком уровне. Номер набери 343-343.
4: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
5: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417-900.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
2: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 21 час.
1: СМИ «Радио Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Can't touch this.

0: Реклама. Внимание! Федерация Такемусу Айкидо открывает набор взрослых и детей от 6 лет. Занятия ведут опытные тренеры, обладатели черных поясов. Айкидо – малотравматичный вид спорта, укрепляющий тело и дух. С айкидо вы улучшите здоровье, обретете друзей, единомышленников и уверенность в себе. Занятия проходят в ТРК «Капитал». Сайт aikido.tlt.ru.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.

0: Радио Омега. Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда. Специальности: пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия: Курчатова, 16. Телефон 36 18 18.

0: Радио «Омега» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на «Радио «Омега».

0: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98.

0: сотрудников на производстве. Спецодежда, средства индивидуальной защиты, профессиональная обувь в магазинах «Алтын Спецодежда». Телефон 78-24-23. Наш сайт altinsis.ru.
1: Участвуй в розыгрыше суперпризов от Тольятти Молоко. Главный приз – автомобиль, а еще бытовая техника от Lex, наборы любимой продукции и семейные экскурсии на производство. Все это только для вас. Ищи код под крышкой продукции Тольятти Молоко, скачивай приложение Happy Fox, играй, собирай билеты на планете Тольятти Молоко и приглашай друзей. Чем больше активности, тем выше шанс получить крутые призы. Выиграть очень легко с Тольятти Молоко. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов доступна на сайте www.счастливый-лист.ру. Сроки акции с 4 июня 2026 года по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Манкис». ИНН 772-095-2341. ОГРН 125-770-031-0889. Акция проводится в партнерстве с ООО «Тольятти Молоко». ОГРН 115-631-304-9012.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71 24 44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36-18-18.
3: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио «Омега».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 22 часа.
1: СМИ «Радио Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер.

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
0: Телефон рекламной службы 510-210.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вина, день ошибок в суждении и спешки. Вы можете поторопиться с выводами или важным разговором. Тельцы. Случайные события внесут сумятицу в ваши планы. Возможно, неприятные моменты, связанные с общением, особенно с незнакомыми людьми. Близнецы. Нежелательные мероприятия или встречи с большим количеством людей. Вы будете уязвимы для обмана и манипуляций. Раки. Новый поворот событий может на время закрыть для вас старые возможности. Перемены придется немного отложить. Львы. Стремительного прогресса не будет, но вы точно продвинетесь в том, что решили сделать. Хороший день для уточнения целей. Девы. Могут обнаружиться расхождения во взглядах с людьми, которых вы считали главными соратниками. Придется снова обсуждать базовые вещи. Весы. Возможно, помехи в дороге и задержка информации. Если уж очень нужно ехать, готовьте абсолютно все заранее. Скорпионы. В делах наметятся благоприятные перемены. У вас появится более или менее надежная точка опоры. Стрельцы. Не самый удачный момент для конкретных шагов и действий. Вы к ним готовы, а вот другие, может быть, и нет. Козероги. Хорошие новости, вероятно, ближе к вечеру. В течение дня возможны эмоциональные качели. Водолеи. Важное дело лучше отложить до завтра. Вы все успеете, если не будете спешить. Рыбы. В любом деле стоит учитывать риск ментальных или эмоциональных искажений. То, что кажется вам верным, не обязательно таковым является.
3: Романтический вечер на радио «Омега».

0: Радио Омега. Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на Радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер.

0: Радио «Омега» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х. Все выходные на Радио «Омега».

0: радио Омега. Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Омега» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на «Радио «Омега».

0: Радио Омега. Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на Радио Омега.

0: Радио Омега. Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на Радио Омега.

0: Радио «Омега» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на Радио «Омега».

0: Радио «Омега» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на Радио «Омега».

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106.9 FM. Радио

0: 96.9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Омега» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на «Радио «Омега».

0: радио Омега. Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на радио Омега.

0: Радио «Омега» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х. Все выходные на «Радио «Омега».

0: Радио Омега. Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на Радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.